ведь ваши манеры, как штубок из низших кляс. А да, то не выпада, где выхование, где облада. Ты кто бы тел, малжейством, ушей снимать хотел, вот и годню...

Rhythmus, man mit muss, man mit muss, auch Apfelmus mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злися на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.